0: And I wouldn't prove any motives, okay?
1: Вас никто не слушает. Послушайте сейчас.
2: Горбатёв! Горбатёв! Горбатёв!